0: Отлично, Нанон.
1: Come on, let's go home, man.
2: Live 3 марш, вайн студия, с места,
1: Oh no.
3: Shut up.